засвете. Мы два боевых пистолете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: Слушай то, что нравится.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

0: Лидер FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.
1: Лидер FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лідер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
3: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.
4: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
8: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
7: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
9: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем бодрого понедельника! Ну что же, в эфире утреннее шоу, ну и мы согреваем вас на нашей позитивной волне. Ну, за окном уже по-осеннему сыроватая погода. А, кстати, знали ли вы, что в дождливые и пасмурные дни наш мозг работает гораздо продуктивнее, так как мы меньше отвлекаемся на мысли о прогулках. Так что этот день идеально подходит для великих дел. Просыпаемся! Доброе утро!
1: Ты слушай.

0: 24 августа. Ну что же, доброе утро, друзья. Ну, переходим к праздникам и событиям сегодняшнего дня. Ну вот сегодня отмечается Международный день странной музыки. Необычный праздник вот появился по инициативе Патрика Гранта, музыканта и композитора из Нью-Йорка. Цель его была побудить людей играть и слушать музыку, с которой они раньше не сталкивались. Ну вот, мужчина верил, что такая простая вещь, вот как развитие музыкального вкуса, может сделать людей более восприимчивыми к окружающим. И вот с 2012 года в этот день в разных странах мира проходят концерты и музыкальные конкурсы. Ну что же такое странная музыка? Вот в понятие странной музыки входит то, что ломает привычные шаблоны. Это может быть музыка с использованием нестандартных инструментов, таких как ложки и бокалы, композиции с сломанными ритмами, непривычными ладами, резкими переходами, ну или звуки, которые в обычной жизни мы не считаем музыкой. Это шум дождя, ветра и так далее. Так что это вся музыка, которая выходит за рамки привычной массовой поп-культуры и вот предлагает слушателю новый необычный опыт.
1: Наш

Доброе утро, друзья! Ну что, день валяния в стоге сена отмечается сегодня. Ну вот еще один праздник появился, вот он как дань уважения традициям предков. И вот к 24 августа на Руси традиционно заканчивался один из этапов сбора урожая, подходила к концу пора сенокосов, и вот последние теплые августовские деньки – это была отличная возможность выбраться за город, устроить пикник, ну или поваляться в стоге сена. Ну, сегодня пока что погода, конечно, не располагает нигде не лежать, ни в сене, ни на полянке в лесу. Ну, конечно, в старину заготовка сена была тяжелым занятием, в котором участвовала вся семья, и вот когда последняя копна была уже связана, наступало время отдыха и гуляний. И вот в этот день было принято собирать сено и наслаждаться на нем, вдыхать ароматы высушенной травы и наслаждаться моментом. Ну, еще считалось, что запах сена укрепляет здоровье и иммунитет.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: В гости!

0: ресторан-гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Овны, не упустите шансы для укрепления финансовой стабильности. Тельцы, общение с партнером принесет радость и душевное спокойствие. Близнецы, используйте свою чувственность, чтобы лучше понять себя и окружающих. Раки, проявите креативность, может сменить прическу. Львы, размышления о будущем помогут вам понять, в каком направлении двигаться. Девы, вот баланс в отношениях – это ключ к гармонии, постарайтесь их поддерживать. Весы, освобождение от старых привычек положительно скажется на вашем самочувствии. Скорпионы, убедитесь, что ваши близкие понимают вас. Откровенность очень важна. Стрельцы, управление времени станет вашим козырем. Это Козероги, не бойтесь выделяться из толпы, ваша индивидуальность сегодня в тренде. Водолеи, день будет очень удачным для реализации амбициозных планов. Рыбы, позвольте себе расслабиться, наиболее творческие идеи приходят в спокойствие.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки и ветер, западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

День рождения картофельных чипсов отмечается сегодня. Ну что ж, 24 августа 1853 года американский повар Джордж Крам, как обычно, готовил жареный картофель. Но вот один из посетителей оказался очень привередливым и заявил, что брусочки очень уж толстые. Ну вот тогда повар нарезал картошку тончайшими слайсами и обжарил в кипящем масле. Он хотел уколоть заносчивого посетителя. Однако тот пришел в восторг от необычного блюда. Ну, вскоре фирменные чешуйки, так их называли тогда, стали невероятно популярны в городе, и повар открыл собственный ресторан. Но сегодня, конечно же, чипсы – это один из самых популярных продуктов фастфуда по всему миру. Но вот, однако, какими бы они вкусными ни были, ну, увлекаться такой едой точно не стоит. Чипсы содержат очень много соли и жира. Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем доброе утро. Ну что же, Аня Белявцева у микрофона. Новый музыкальный час встречаем вместе. Очень танцевальная история прозвучит. Like it all. Мари Краймбрери.
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый...
3: Горячий хит от Эви также появится. Ну а я желаю всем бодрого понедельника.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидскую ТЭЦ ждет большая модернизация. Начался плановый капитальный ремонт газотурбинной установки. Об этом пишет пресс-служба райисполкома. Сердце станции, российский двигатель НК-37, отработал 25 тысяч часов и теперь отправляется на обновление. К капитальному ремонту и модернизации энергетической установки приступили специалисты Ростеха. Все работы будут завершены до начала следующего года. Служба «Одно окно» Лидского райисполкома осуществляет большое количество процедур. Она располагается по адресу: улица Советская, 8. Время работы – понедельник, вторник, четверг, пятница с 8 до 17 часов, среда с 8 до 20 без обеденного перерыва, выходные – суббота и воскресенье. В настоящее время служба «Одно окно» проводится прием заявлений по 226 административным процедурам. Их детальный перечень, а также бланки заявлений и актуальные требования доступны на официальном сайте Лидского райисполкома. В среду, 26 августа, будет тот самый день, когда огромную люстру Большого театра Беларуси опускают в партер, чтобы подготовить ее ко встрече со зрителями. Главная визитная карточка Большого родом из Лиды. В ней 500 ламп накаливания, более 30 тысяч хрустальных подвесок с огранкой высочайшего класса и километр проводов. В диаметре 4 метра, вес 1200 килограммов. В среду, 26 августа, Большой театр приглашает зрителей стать частью этого действа. Двери для фотосессии будут открыты с 12 часов. В шотландской реке обнаружили затонувший 400 лет назад королевский корабль, перевозивший сокровища. Судно потерпело крушение во время шторма в заливе Форт оф Форт во время коронационного тура Карла I в июле 1633 года. На борту находился груз серебра и золота. Судно считалось безвозвратно потерянным на протяжении столетий, но современные исследователи с помощью передовых технологий смогли его обнаружить. Работы по извлечению предметов судна начнутся в ближайшее время.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь вечером возможны дожди. Ветер переменных направлений 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 16-19 градусов тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13.
3: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect! Твой киберклуб на максимум.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
7: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
8: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, многие из нас знают проблемы с парковочными местами. Вот когда приезжаешь домой, думаешь, что еще будет свободное место, где поставить машину, а их попросту нет. Так вот, в подмосковном городе местный водитель нашел нестандартный способ удерживать за собой парковочное место. Он оставляет на нем детскую машинку с угрожающими разными записками. Но вот когда настоящий автомобиль покидает парковку, его место сразу же занимает миниатюрная копия этой игрушечной автомобиль. И вот на лобовом стекле, с помощью скотча он закрепляет надпись «Не трогай» с восклицательными знаками. Дополнительно перед ним устанавливает красный пластиковый барьер, и вот прямо на асфальте рисует несмываемой краской предупреждение «Не трогать». Вот, конечно, отмечается, что этот метод бронирования водитель использует уже вторую неделю подряд. Но я думаю, что тут поможет только игрушечный эвакуатор. Но в комментариях мнения пользователей, конечно же, разделились. Многие назвали автомобилиста наглым, агрессивным, ну и даже психически нездоровым человеком, но часть пользователей призывает принципиально занимать это место, ссылаясь на незаконность самозахвата. А другие и вовсе предложили сжечь игрушечный автомобиль.
0: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности на 7карат.бай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80.
6: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
7: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
8: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
6: Работаем даже по субботам.
7: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
6: Белспецгаз. Газ для вас.
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупать. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Доброе утро, друзья! Ну что же, оказывается, чтобы хорошо зарабатывать, не нужно быть стендап-комиком, тамадой или даже хорошим собеседником. Достаточно просто быть Сёдзи Моримото. Вот парень живет в Токио, и он построил карьеру на том, что сдает себя в аренду. Как друга, который ничего не делает. Ну, клиенты приглашают его поесть рамен, прогуляться по парку, сходить на выставку, а он просто идет и молчит. Не шутит, не рассказывает анекдоты, не пытается развлечь. Его главная суперсила – он не осуждает и не давит, и не лезет с вопросами. Вроде как, ну что, как ты, как твои дела? И знаете что, это работает, у него 1000 заказов, и вот годовой доход его составляет 80 тысяч долларов. Ну, потому что, оказывается, в огромном Токио полно людей, которым не нужны советы и веселые истории. Им нужно, чтобы просто кто-то был рядом, без фальши, ожиданий и без попыток их развеселить. Это главное условие. Мы, конечно, привыкли, что общение — это всегда диалог, шутки, обмен энергии, а тут тишина как услуга, и это, она даже стоит денег. Ну, может, слишком мы переоцениваем слова. Вот иногда самое ценное — это, конечно, когда кто-то сидит молча напротив и принимает тебя таким, какой ты есть. Парень говорит, что его работа — просто быть рядом. Не решать проблемы, не веселить, просто быть. И вот, судя по всему, это именно то, что мы все иногда ищем, но не умеем просить.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Фактическая температура 12 градусов, так что одевайтесь теплее.
3: Лидер FM.

Привет-привет! Ну что, жара нас покинула, но вот в Китае необычный кондиционер дарит людям виртуальную прохладу. Ну вот, посетителям туристического центра оставалось лишь удивляться, глядя на этот кондиционер. На стене висел даже не кондиционер, а большой экран с изображением рабочего кондиционера. Ну вот, было видно, что из устройства на экране врываются потоки прохладного воздуха, но все это происходило лишь на экране, так что не совсем понятно, на чем основана работа и эффективность подобного необычного решения. Ну вот, виртуальная прохлада вызвала множество шуток и множество слов негодования. Но администрация центра объяснила свою задумку. Кондиционер на экране вовсе не должен заменить настоящий. В холле, где висит экран, имеются реальные вентиляторы, которые действительно дают настоящую прохладу. Но вот экран нужен лишь для того, чтобы психологически успокоить посетителей и внушить им мысль о том, что на самом деле, ну, здесь уже не так уж и жарко. Ну, знаете, я вспоминаю это как в детстве, когда очень сильно хочешь есть, и вот смотришь на фото в интернете, и представляешь, что ты это уже ел. Вот в школе я так постоянно делала. На уроках, пока дождешься школьного обеда, просто открываешь фотографию сыра, смотришь на него, и как будто ты уже поел. Хорошего дня!

0: Шампань. Партнер золотого хита – кофейня Happy Кей.
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем большой привет! Ну что, 9.00 на студийных, начинаем новый музыкальный час. «Феникс» прозвучит в этом часе. Ловим последние летние деньки, «Sweet Summer Nights» в этом музыкальном. «One Republic». Совсем скоро стартует первый розыгрыш, разыграем вкусный приз, ну а прямо по курсу новости с погодой.
0: Лидер

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена. Учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. На Личине состоялся единый день информирования населения. Члены республиканской, областной и районных информационно-пропагандистских групп встретились с трудовыми коллективами более 20 предприятий и организаций региона, чтобы обсудить с ними главную тему – экологическая культура, ответственность каждого. Подробности на нашем сайте lidanews.by. День средневековой культуры пройдет в Лидском замке. Он будет организован в следующую субботу, 29 августа, с 10 до 12 часов. В рамках культурно-познавательной программы гостей ждут барабанное шоу, рыцарский лагерь и показательное выступление рыцарей, средневековая игротека, показ исторических платьев, представление кукольного театра «Батлейка». Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ состоится 25 августа в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества. На встрече постпреды обсудят предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоится в декабре в Москве. Наблюдения ученых указали на постепенное развитие явления супер-эль-ниньо. По прогнозам, оно может стать одним из самых сильных за всю историю. Так, условия эль-ниньо усиливаются в тропической части Тихого океана, а температура поверхности моря демонстрирует устойчивую тенденцию к повышению. Согласно последним измерениям, температура в этом регионе на 2,7 градуса выше средней. Негативные проявления фиксируются не только на поверхности, но и в более глубоких слоях океана.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, лишь вечером возможны дожди. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 16-19 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Смачная вечера. З кацялочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная, безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка, безалкагольная, пшанічная.
3: Траціце. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
7: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет-привет! Ну что, 9 часов уже 15 минут. Начинаем нашу первую на сегодняшний день игру. Сегодня разыграем пиццу от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Кочина, 29. Ну что же, к правилам переходим. Слушаем какой-то фрагмент. Несколько секунд длится он. Моя соведущая или соведущий будет вам о чем-то рассказывать. И вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что же, слушаем.
2: Это игра с командами. Приходят спортсмены туда, и их нужно закинуть в корзину мяч.
1: 9703. Отправляйте правильный вариант ответа. Дарья.

0: дарим подарки.
1: Ну что же, подводим итоги нашего первого состязания. Давайте еще раз переслушаем фрагмент, но уже с ответом.
2: Это игра с командами. Приходят спортсмены туда, и их нужно закинуть в корзину мяч. Это баскетбол.
1: Все верно, это баскетбол. Ну что же, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 6706. Я вас поздравляю. Ну и напоминаю, что сегодня вы выиграли пиццу от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Качина, 29. Ну, отлично начался понедельник, хочется сказать. Желаю приятного аппетита. Еще раз поздравляю.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
1: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс!
7: МЧС напоминает, дети не взрослые, не оставляйте их одних.
8: Их нежные руки, ласковый взгляд, доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки и ветер западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.
3: Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: 10 утра. Ну что, бодрого всем понедельника. Продолжаем настраивать вас на рабочую волну. Новинка по чуть-чуть прозвучит в этом часе.
4: По чуть-чуть тебя влюблять.
3: Звонкий также с нами появится. Горячий хит «Унанамас».

0: Лидер FM. Новости.
1: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде состоялся масштабный медиатур, инициированный Государственным комитетом по стандартизации Беларуси. В рамках визита представители СМИ и блогеры посетили ведущие предприятия Гродненской области, отмеченные государственным знаком качества. В нашем городе таковыми стали «Лакокраска» и «Лида Хлебопродукт». Подробности смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Расчетно-справочный центр Лидского ЖКХ напоминает жителям региона о своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы не попасть в список должников, оплачивать жировку нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. Нарушение этого срока автоматически влечет за собой начисление пени, а также другие меры по взысканию просроченной задолженности, предусмотренные законодательством. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин отправился с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Запланирована его встреча с председателем правления «Газпрома». В центре внимания сторон окажутся вопросы перспективного сотрудничества в газовой сфере. Венесуэла вновь оказалась во власти тропических наводнений. Вслед за штормом, который унес на прошлой неделе жизни трех человек, на Каракас и окрестности обрушился новый мощный удар стихии. Всего за 45 минут в столице выпала двухмесячная норма осадков. Из-за резкого выхода рек из берегов главная городская автомагистраль превратилась в бурлящий поток. Паводок забрал жизни еще двоих человек, они утонули в салоне автомобиля. Спасатели на лодках эвакуировали более 100 человек. В стране объявлен круглосуточный поиск пропавших без вести.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: МЧС предупреждают: дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-160. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Меньше всего в нашей равнинной стране ожидаешь встретить что-то похожее на пещеру. Однако и такой объект на территории Беларуси все же имеется. И находится он в Глубокском районе, рядом с деревней Сахновичи. Пещера совсем маленькая, неприметная. В длину она не более 10 метров, а в высоту до 1,5 метра. Так что даже выпрямиться в ней в полный рост будет проблематично. Внутрь придется пробираться ползком из-за низкого входа, больше похожего на лаз. Спуск внутрь подойдет только людям с крепкими нервами. Песчаные стены кажутся непрочными, поэтому у тех, кто решается забраться в пещеру, могут возникнуть стойкое ощущение, будто своды вот-вот начнут осыпаться. Входной лаз довольно узкий и требует осторожности, а внутри одновременно способны разместиться не более 3 человек. Полноценно прогуляться под землей или исследовать разветвленные галереи здесь не получится, пространство пещеры весьма ограничено. Тем не менее, для жителей Беларуси, где подобные природные образования встречаются редко, посещение может стать необычным спелеологическим опытом. Отправляться внутрь стоит только с подходящей экипировкой, опытным сопровождающим и после оценки состояния пещеры. Как и полагается, загадочному месту пещеру окружают легенды. По одной из них когда-то скрывались партизаны, по другой здесь находится тайный выход из старинного монастыря, о котором ныне никто не помнит. Есть и мистическая версия, будто бы в пещере обитают духи леса или даже клад, охраняемый в невидимом страже. Конечно, научных подтверждений этому нет, но устные рассказы живут и передаются от поколения к поколению. Несмотря на спорный статус, место активно привлекает внимание туристов, любителей природы и мистики. Однако добраться туда задача не из легких. Отсутствие инфраструктуры и труднодоступность территории делают путешествие настоящим приключением. Именно это и ценят настоящие исследователи. Важно помнить, подобные объекты – часть хрупкой экосистемы. Если вы любите нестандартные маршруты и загадки природы, это место станет для вас отличной целью для путешествия. А пока пещера остается одной из самых необычных точек на карте Беларуси.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Минск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Минск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки, ветер западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа.

0: представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: партнер новостей суши-бар Сушими.
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Доброе утро. В эфире Анастасия Коронила. Владимир Голошевский назначен генеральным директором предприятия «Лидопищеконцентраты». Нового руководителя представил коллективу завода первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Кижук. До недавнего времени Владимир Голошевский возглавлял «Белкофе». На объектах агропромышленного комплекса региона продолжаются проверки. Об этом информирует УВД Гродненского облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Екатерина Фучеджи.
5: В ходе очередной проверки в Новогрудском районе был выявлен факт бесхозяйственности сотрудников местного сельскохозяйственного предприятия. Следовая группа установила, что работники организации в деревне Котлово осуществляли вывоз отходов после очистки зерна в лесной массив, чем загрязняли данную территорию. Кроме того, установлено, что они же вывозили в лес и сырое зерно. Культура попала под дождь. После неполной сушки образовались остатки, которые не высохли и, по мнению должностных лиц сельхозпредприятия, стали непригодными для дальнейшей реализации. Результат бесхозяйственности – выброшенные в лес 1650 килограммов зерна. В настоящее время проводится проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Окончательная сумма ущерба будет установлена. Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. На этом у меня все. Еще больше информации вы найдете на наших страничках 102 Неманс, Телеграм и Инстаграм.
4: Белорусские спортсменки одержали победу в стартовый день чемпионата мира по современному пятиборью в Китае. Первым видом программы стала женская эстафета, в которой золото завоевали наши Мария Гнечик и Анастасия Орел. Главный старт сезона в современном пятиборье продлится до 30 августа. В Литве около 129 тысяч потребителей остаются без электроэнергии после шторма, прошедшего 22 августа. Об этом сообщают местные СМИ. По данным синоптиков, шторм стал самым сильным зарегистрированным этим летом в Литве.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
1: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Гран-при 6+.
1: Фитнес-энтузиаст из Китая Ся Ян стал обладателем нового рекорда Гиннесса. Он успешно перевернул автомобильное колесо, вес которого составляет колоссальные 628 килограммов. Это достижение было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса и стало знаковым для китайского спорта. Китайские спортсмены часто фигурируют в книге рекордов Гиннесса и побеждают в невозможных достижениях. Хочется отметить, что вес данного колеса в 6 раз превышает вес атлета. Чтобы подготовиться к рекорду, парень работал с большими весами, чтобы развить мышечную силу, необходимую для преодоления сопротивления колеса. Пресс-служба книги рекордов Гиннесса подтвердила его удивительное достижение, сделав Ся Яна первым мужчиной, которому удалось перевернуть автомобильное колесо весом в 628 килограммов. Он стал первым мужчиной, которому удалось справиться с таким вызовом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы. И вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупные суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам. Не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок. Заходите только на официальные сайты магазинов.
6: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
7: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
6: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
8: Достоверно, оперативно,
2: качественно, с любовью.
8: С Лидской газетой.
2: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха прогреется до 18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4%.

0: 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем большой привет! Ну что, финальные дни августа ощущаются как «ну мам, ну еще 5 минут, ну пожалуйста, ну мама». Ну, актуально для всех тех, кто готовит детей в школу, ну совсем скоро это можно будет услышать чаще. Ну, хорошо, что нам в школу не нужно, а на работе все успеете, все сделаете. Особенно с треками нового часа. Ника Сантос. Ветреная новинка от Юлии Савичевой. Out of Reach. Совсем скоро очередной розыгрыш. Не переключайтесь.
0: Ты слушаешь Лидер FM. Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Павел уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Тепло родного дома и домашний уют привезли лидским авиаторам. Женщины-предприниматели из Белорусского союза женщин приехали в 116-ю гвардейскую штурмовую авиационную базу, чтобы поддержать военнослужащих в рамках традиционной республиканской благотворительной акции «Мамины пироги». Активистки союза женщин привезли для солдат и офицеров свежую выпечку, пироги, булочки и другие сладости. Хоккейный клуб «Лида» обыграл «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги. Товарищеский матч состоялся в субботу на льду столичной Чижовка-арены и завершился со счетом 4-2 в пользу наших хоккеистов. А сегодня «Лида» проведет заключительный матч Кубка Солея. На выезде в Солигорске наша команда встретится с местным «Шахтером». Начало матча в 18 часов 30 минут. В Национальном детском центре «Зубрёнок» осенью стартует новый проект – смена для белорусских школьников, изучающих китайский язык в школах и гимназиях. Такая инициатива поможет углубить теоретические и практические знания иностранного языка. Для организации отдыха подготовлены индивидуальные программы стран-партнеров для плодотворного сотрудничества. В Центральной избирательной комиссии Казахстана озвучили предварительные итоги выборов депутатов Курултая парламента, состоявшихся 23 августа. Партия «Адилет» получила чуть более 71% голосов избирателей. Всего в голосовании приняли участие 9 351 500 избирателей. Предварительная явка составила 74%.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди, ветер западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 16-18 градусов тепла.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 30.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Доброе утро. Ну что, 12 часов 16 минут. Продолжаем наше состязание. Сегодня разыграем цилиндр замка и 5 ключей от предприятий по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну что же, переходим к правилам. Задаю вопрос, после чего отвечаете «правда или ложь» на номер 9703. Ну что, вопрос на сегодня звучит так. Правда или ложь, что бамбук – самое быстро растущее растение на Земле? Пишите 9703.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего розыгрыша. Ну что, напоминаю, вопрос. Правда или ложь, что бамбук – самое быстро растущее растение на Земле? И это абсолютная правда. Некоторые виды бамбука в оптимальных условиях могут вырастать до 90-114 сантиметров в день. Ну вот, для сравнения, обычное дерево за год в среднем вырастает на 30-50 сантиметров, а бамбук проходит этот путь за один день. Ну что же, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 2904. 4, я вас поздравляю. Ну и напоминаю, конечно же, что вам достается цилиндр замка и 5 ключей от предприятий по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Ареал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
6: «Пинск-Древ» – для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
7: Улица Крупской, 80.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

Ну а я напоминаю, на Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный к году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ в инстаграме 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето».

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 18 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Отличного всем дня!

0: ну что, 13.01 время точное. Temptation прозвучит в этом музыкальном часе. Звонки также появятся. Риана на волнах 94.3. Но прямо по курсу новости с погодой.
1: Лидер ФМ.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома провел в субботу прямую телефонную линию. За три часа поступили 13 обращений. В основном звонили сельчане. Обратившихся беспокоили дороги и благоустройство, капитальный ремонт, земля и соседи, бытовые вопросы. Некоторые обращения носили личный характер. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 7 ДТП. В одном из них пострадал несовершеннолетний. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Предварительно установлено, что 22 августа около 19 часов 52 минут водитель 2011 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом на втором километре дороги Бердовка-Докудово-Пески, двигаясь по обочине, перед разворотом не убедился в безопасности совершаемого маневра, не предоставил преимущества в движении попутно двигающемуся автомобилю BLG под управлением 22-летней девушки, в результате чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен с переломами в Лидскую центральную районную больницу. По данному факту проводится проверка. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем либо очевидцем ДТП, просьба сообщить об этом по номеру телефона 102. Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
3: Агросезон 2026 продолжается, и одна из главных задач сельхозорганизации Минской области – уборка льна. Специалисты оценивают урожайность на уровне 40 центнеров с гектара, что выше среднего. Одни из главных регионов, где выращивают эту значимую для АПК культуру – Воложенский, Несвижский, Слуцкий, Крупский районы. Кстати, именно рядом с Крупками находится и льнозавод, где из нового урожая производят льноволокно. В дальнейшем оно попадает на производство тканей, на комбинаты в Орше и Гродно. Белорусские льняные изделия экспортируют в 40 стран мира. В столице Гвинеи Конакри после схода большого объема мусора на крупнейшей городской свалке погибли 30 человек. Сильные дожди размыли гору бытовых отходов. Сошедший мусор накрыл расположенные у подножья хижины и временные постройки. 6 человек получили серьезные ранения. Несколько домов разрушены. На месте проводится поисково-спасательная операция. По словам местных властей, свалку закрыли в воскресенье.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода, дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13.
2: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания Белтех Автопром, улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 78-79.
3: Смачная вечера, с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка, ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная, безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка, безалкогольная, пшеничная.

0: тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! Ну что, пришло время сразиться в очередном состязании. Сегодня мы поборемся и разыграем сертификат на 2 занятия английским языком или по подготовке к школе от студии Киви по адресу город Лида, улица Кирова, 3. Ну что же, переходим к правилам. Предлагаю вам вопрос и 3 варианта к нему. Выбираете верный и отправляете его на номер 9703. Мой вопрос сегодня. Какое животное обладает самыми длинными усами среди млекопитающих? Морж, слон, кит. Пишите 9703.
0: Дарим подарки.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги. Напомню, мой вопрос звучал сегодня так. Какое животное обладает самыми длинными усами среди млекопитающих? Морж, слон, кит. И это нет, это не кит, это морж. Усы моржа могут достигать 30 сантиметров в длину. Они очень чувствительные и помогают искать пищу на дне. Ну что ж, сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 1357. Я вас поздравляю. Напоминаю, что вам достается сертификат на 2 занятия английским языком или по подготовке к школе от студии Kiwi по адресу город Лида, улица Кирова, 3.
2: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
3: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044 540 02 80 или в директ Instagram Kiwi English

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80. Пицца из печи «Арт-пицца» – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лидопарк», улица Кочина, 29.
3: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода, продолжительные осадки. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 10 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 18 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Всем большой привет! Ну что, новый музыкальный час стартует на Лидер FM. Саша Санта прозвучит в этом музыкальном. Джонас Блю также появится.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Состоялась областная августовская педагогическая конференция работников образования Гродненщины. Главным вектором обсуждения стал образ современного педагога. В рамках мероприятия нагрудным знаком «Отличник образования» награждены учитель Лидской гимназии Наталья Кипель и заведующий Центром развития ребенка Оксана Кариева. Благодарственное письмо председателя Гродненского областного совета депутатов у замдиректора районного центра экологии, туризма и краеведения Натальи Бирюк. Особые слова благодарности прозвучали в адрес народного учителя Альфреда Ладыка и заслуженного учителя Татьяны Глыздовой. В связи с празднованием Дня города Лиды вносятся изменения в организацию дорожного движения. С 25 по 30 августа будет ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц, включая участки улиц Грюнвальдской, Митрополита Филарета, Советской, Ленинской и Тавлая. Изменятся схемы движения многих городских и пригородных автобусов. 29 августа будут запущены вечерние и ночные экспресс-рейсы для удобства гостей праздника. Подробная информация размещена на нашем сайте LIDANEWS.BY. Число электромобилей в Беларуси в этом году выросло на 15 тысяч. С января их количество увеличилось почти на треть. Наша страна по этому показателю на душу населения остается одним из лидеров на постсоветском пространстве. Поставлена задача к 2030 году увеличить парк электрокаров до 300 тысяч. В американской Неваде из-за лесного пожара Хоук введено чрезвычайное положение. Объявлена мобилизация Нацгвардии. Огонь прорвался через оборонительные кордоны, охватил более 60 квадратных километров и начал уничтожать жилые кварталы на окраине города Рино. Власти призвали эвакуироваться около 90 тысяч человек. Пламя уже уничтожило несколько построек, пострадали 6 человек. Причиной пожара стал человеческий фактор.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью около 12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 19.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
8: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дневной сеанс.
1: У микрофона Анна Белявцева. Ну что, у нас стартует дневной сеанс. Сегодня разыграем сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лидопарк, второй этаж. Ну что же, включаю вам фрагментик из какого-то фильма. Вы пытаетесь понять название и быстренько на номер 9703 отправляете мне его. Ну что, слушаем.
2: А я вот при параде. Все же у нас сегодня заканчивается стажировка.
3: Ну спасибо, спасибо. Мы ценим это. Тогда уважьте уж нас и завтра, хорошо? Поскольку завтра вы приступаете к работе. Если, конечно, не передумали. Вы согласны, Крис?
4: Да, сэр.
3: Чудесно. Мы очень рады. Ну, поздравляю. Все оказалось легко?
4: Нет, сэр. Нет, отнюдь не легко.
3: Удачи, Крис.
4: Спасибо. Спасибо.
1: Как же называется этот фильм? Пишите 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Yeah.
1: Ну что же, подводим итоги. Разные варианты, я очень разные получила. Давайте еще раз переслушаем.
2: Я вот при параде. Все же у нас сегодня заканчивается стажировка.
3: Ну, спасибо, спасибо. Мы ценим это. Тогда уважьте уж нас и завтра, хорошо? Поскольку завтра вы приступаете к работе. Если, конечно, не передумали. Вы согласны, Крис?
2: Да, сэр.
3: Чудесно. Мы очень рады. Ну, поздравляю. Все оказалось легко?
2: Нет, сэр. Нет, отнюдь не легко.
3: Удачи, Крис.
2: Спасибо. Спасибо.
1: И это фильм «В погоне за счастьем». Ну, прекрасный фильм, рекомендую к просмотру. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 9077. Я вас поздравляю, эти аплодисменты звучат для вас. Ну что же, вы выиграли сегодня сертификат на футболку от магазина белорусского бренда «Вайнер», который открылся в торговом центре «Лида Парк», второй этаж.
4: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
1: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
5: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью.
5: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер ФМ. Лидерфм.бай.
7: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели?

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 17, плюс 19.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.01, время точное. Ну что, вот и пройдена половина дня, и выглянуло солнышко. Ну, а у нас стартует новый музыкальный час. Хит 2016 года «Human» прозвучит на волнах 94.3. Мод также появится в этом часе. Новинка от Нюши. Время любить, время дышать. Отличного дня!

0: Универ ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В пятницу в зале заседания отдела внутренних дел Лидского райисполкома собрались активные и целеустремленные юноши и девушки города. Совместная инициатива правоохранителей и районного комитета БРСМ дала официальный старт новому этапу в жизни лидской молодежи. Ребятам было присвоено почетное звание «Боец молодежного отряда охраны правопорядка», а удостоверения стали подтверждением их высокой ответственности. Полученный практический опыт даст ребятам возможность проверить себя и узнать нюансы профессии изнутри. Футбольный клуб «Лида» обыграл лидера чемпионата страны в первой лиге. В воскресенье на поле стадиона «Старт» наша команда принимала «Ниву» и одержала победу со счетом 3-2. Дубль оформил Дмитрий Вашкевич, еще один гол забил Игорь Тыманюк. В турнирной таблице «Лида» поднялась на третье место. «Ниве» она уступает 3 очка, идущему вторым «Слуцку» 2. Более 100 человек объединились для отработки навыков спасения в школе по подготовке к реагированию на ЧС Красного Креста. Тренировочный лагерь был развернут с 19 по 23 августа в Борисовском районе. По легенде учений, в регионе бушевал ураган и паводок. Затоплены населенные пункты, в лесу заблудились люди, произошли ДТП и взрыв в здании. Команды работали в условиях, максимально приближенных к реальным. В Польше цены на билеты взлетели до рекордных показателей. Стоимость одной тонны составила 2000 злотых, а это почти 550 долларов. И такие цифры фиксируются еще до наступления осени. При этом 450 тысяч польских домов ежегодно требуют 2 миллиона тонн гранул.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью около 12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 19.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
6: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
7: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
8: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
9: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Привет, город! Ну что, вот мы и подошли к последней игре на сегодняшний день. Ну, правила здесь очень простые. Предлагаю вам вопрос, а вы на номер 9703 отправляете мне ответ. Сегодня разыграем набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Ну что же, мой вопрос на сегодня. У какого животного самые большие глаза среди всех сухопутных существ? Пишите 9703.
0: Дарим

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зеленой суши.
1: Дарим подарки.
2: Подводим итоги. Ну что же, напоминаю вопрос. У какого животного самые большие глаза среди всех сухопутных существ? И это, друзья мои, страус. Считается, что у страуса самые большие глаза. И вот диаметр глаз страуса может достигать 5 сантиметров. При этом вес обоих глаз превышает вес мозга птицы. Ну что ж, сегодня у нас есть быстрый победитель. Радиослушатель, последние цифры номера 6373. Я вас поздравляю. Ну и напоминаю, конечно же, что сегодня вам достается набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
1: Лидер FM.

0: «Золотой хит» на Лидер FM. FM. Тебе понравится.
1: Yeah. See if you can relate to this one.

0: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. ЛИДА, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80. Или в директ Инстаграм Kiwi English Studio. Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена. Сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
6: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от ЛИДА Медиакомпании. Закажи рекламу на ЛИДА ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. ЛИДА Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
8: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 17, плюс 19. Меня зовут Анна Белявцева, и я желаю всем отличного вечера.
1: Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. «Хэппи Кей». Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц проведет выездной личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юрлиц в Лиде. Он состоится 26 августа с 11 часов по адресу улица Советская, 8. Предварительная запись на прием осуществляется сегодня до 17 часов. Также она будет вестись завтра с 9 до 13 по телефону 80-154-53-40-30. Вниманию пассажиров! Внесены изменения в расписание движения некоторых поездов. 25 августа они коснутся маршрута Лида-Барановичи, а 29 и 30 числа поезда Лида-Минск. Подробности смотрите на нашем сайте lidanews.by. Гродненские таможенники выявили нарушения в пункте пропуска «Каменный Лог». По зеленому коридору следовали двое белорусов на автомобиле «Вольво». При проведении таможенного контроля среди личных вещей водителя и пассажира таможенники обнаружили коммерческую партию различных косметических средств. Более 200 единиц стоимостью свыше 32 тысяч рублей. Они привлечены к административной ответственности. Число британских компаний в критическом финансовом положении выросло за год на 9%. Об этом сообщает Bloomberg. Сейчас на грани полного краха находятся более 53 тысяч предприятий, а еще 674 тысячи испытывают серьезные трудности с ликвидностью. Сильнее всего кризис ударил по сфере услуг, отелям, фитнес-клубам и розничной торговле.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью около 12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 19.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80. Или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
4: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375-29-351-15-64.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
5: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
6: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
6: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.бай.
6: Проведи время с пользой!
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама. На Лидер FM 54-70-75.
8: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: FM. Гран-при 6+.
1: Фитнес-энтузиаст из Китая Ся Ян стал обладателем нового рекорда Гиннесса. Он успешно перевернул автомобильное колесо, вес которого составляет колоссальные 628 килограммов. Это достижение было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса и стало знаковым для китайского спорта. Китайские спортсмены часто фигурируют в книге рекордов Гиннесса и побеждают в невозможных достижениях. Хочется отметить, что вес данного колеса в 6 раз превышает вес атлета. Чтобы подготовиться к рекорду, парень работал с большими весами, чтобы развить мышечную силу, необходимую для преодоления сопротивления колеса. Пресс-служба книги рекордов Гиннесса подтвердила его удивительное достижение, сделав Ся Яна первым мужчиной, которому удалось перевернуть автомобильное колесо весом в 628 килограммов. Он стал первым мужчиной, которому удалось справиться с таким вызовом.
0: Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100 и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой
1: хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
4: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
6: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
7: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12, днем +17,

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед — ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение

0: 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Диалоговая площадка «Женщина. Сердце нации» прошла в городском поселке Воронова. Специальным гостем мероприятия выступил народный артист России, гендиректор Большого московского цирка Эдгар Запашный. Он ответил на вопросы жителей и поделился личным опытом. На встрече присутствовали председатель Гродненского областного совета депутатов Елена Пасюта, руководство Вороновского райисполкома и общественность. О подробностях мероприятия смотрите сегодня вечером в информационной программе «События» на телеканале «Лида ТВ». На Личине завершились профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и автобусов. Они были организованы с 17 по 23 августа. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Основной целью данных мероприятий являлась профилактика и снижение тяжести последствий ДТП с участием маршрутных транспортных средств и автобусов. Всего было выявлено 9 нарушений среди водителей маршрутных транспортных средств. Наиболее распространенными нарушениями среди водителей автобусов и маршрутных транспортных средств остаются нарушения скоростного режима, пользование мобильным телефоном во время движения, а также игнорирование требований дорожных знаков.
2: По оперативным данным, на 24 августа в Беларуси молочно-зерновых с учетом рапса 8 600 000 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 1 750 000 тонн. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин обсудил с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. Отмечено, что достигнутый уровень взаимодействия обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом и динамичное развитие по актуальным для двух государств направлениям.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью около 12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 19.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 25 августа. С 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Верхлида, Скаменный Бор, Филоновцы, Лучки, Петры, Несич, Тарновский сельсовет, Цацкий, Чапличи, Ямонты, Сороки, Чаплевщизна. В связи с ремонтом линии электропередачи.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Прекрасной всем дороги. Если вы думаете, что в день рождения достаточно сладкого десерта и свечей, то 19-летний Кристиан Фуэнтес из Калифорнии решил, что это скучно. Он выбрал более альтернативную программу. Все началось с того, что парень, вероятно, захотел острых ощущений вместо праздничного десерта и традиционного поздравления. Увидев чужой мотоцикл, он не стал долго раздумывать, сел и поехал. Но не успел он насладиться ветром в лицо, как сзади послышались сирены. Началась погоню, которую можно было бы показывать в кино без каскадеров. Прямо во время попытки бегства от полицейских именинник заехал на заправку, чтобы заправить свой мотоцикл, но не успел это сделать и помчался дальше, причем с топливным пистолетом, так и оставшимся прикрепленным к мотоциклу. Далее находчивость именинника не иссякла. По дороге он кому-то позвонил и свернул в парк и подобрал заранее приготовленную канистру с бензином. Финал же оказался не столь кинематографичным, сколько комичным. После получаса погони полицейские потеряли его из виду, но нашли в самом неожиданном месте – в большом синем контейнере для мусора. Да, парень, вероятно, решил, что лучший способ скрыться – это маскировка под мусор. Вместо сладкого десерта – обвинение в угоне и побеге от полиции. Послевкусие, мягко говоря, не сладкое, но, возможно, этот день рождения…

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 17, плюс 19.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.
2: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Состоялась областная августовская педагогическая конференция работников образования Гродненщины. Главным вектором обсуждения стал образ современного педагога. В рамках мероприятия наградным знаком «Отличник образования» награждены учитель Лидской гимназии Наталья Кипель и заведующий Центром развития ребенка Оксана Кариева. Благодарственное письмо председателя Гродненского областного совета депутатов у замдиректора районного центра экологии, туризма и краеведения Натальи Бирюк. Особые слова благодарности прозвучали в адрес народного учителя Альфреда Ладыка и заслуженного учителя Татьяны Глыздовой. В связи с празднованием Дня города Лиды вносятся изменения в организацию дорожного движения. С 25 по 30 августа будет ограничено движение транспорта на ряде центральных улиц, включая участки улиц Грюнвальдской, Митрополита Филарета, Советской, Ленинской и Тавлая. Изменятся схемы движения многих городских и пригородных автобусов. 29 августа будут запущены вечерние и ночные экспресс-рейсы для удобства гостей праздника. Подробная информация размещена на нашем сайте lida.news.by. Хоккейный клуб «Лида» обыграл «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги. Товарищеский матч состоялся в субботу на льду столичной Чижовка-арены и завершился со счетом 4-2 в пользу наших хоккеистов. А сегодня «Лида» проведет заключительный матч Кубка Солея. На выезде в Солигорске наша команда встретится с местным «Шахтером». Начало матча в 18 часов.

0: 30 минут.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью около 12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +19.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка, ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная, безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка, безалкогольная, пшеничная.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
5: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Заказывай доставку в Бургер Кинг со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
8: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
9: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: тебе понравится. 6+.
1: Прекрасного всем вечера! На аукцион выставили, пожалуй, самый необычный аксессуар в истории моды – сумку, изготовленную из кожи тираннозавра. Стоимость лота – 300 тысяч евро, пока изделие не нашло своего покупателя. Речь идет не о древней оконемелости и не о стилизации. Это настоящая кожа тираннозавра, выращенная в лаборатории. Ученые извлекли коллаген из бедренной кости тирекса, используя передовые биотехнологии, дали клеткам инструкции для воссоздания кожи динозавра. В итоге материал полностью соответствует оригиналу по структуре и по текстуре. Сумка имеет классический дизайн, но ее главная ценность – происхождение. Это не просто вещь, а кусочек доисторической эпохи, адаптированный для современной жизни. Такая цена обусловлена не только сложностью лабораторного процесса, но и уникальностью материала. Тираннозавры вымерли около 66 миллионов лет назад, и восстановить их ткани – настоящий научный прорыв. Каждая такая сумка – единственная в своем роде. Несмотря на интерес публики, лот остается непроданным. Возможно, потенциальные покупатели сомневаются в этичности или практичности данного аксессуара, а может быть, цена оказалась слишком высокой даже для самых состоятельных коллекционеров.

0: как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка, в студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
0: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
3: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
4: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
5: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12, днем +17, +19.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Председатель Лидского райисполкома провел в субботу прямую телефонную линию. За три часа поступили 13 обращений. В основном звонили сельчане. Обратившихся беспокоили дороги и благоустройство, капитальный ремонт, земля и соседи, бытовые вопросы. Некоторые обращения носили личный характер. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 7 ДТП. В одном из них пострадал несовершеннолетний. Подробности рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Предварительно установлено, что 22 августа около 19 часов 52 минут водитель 2011 года рождения, управляя кроссовым мотоциклом на втором километре дороги Бердовка-Докудово-Пески, двигаясь по обочине, перед разворотом не убедился в безопасности совершаемого маневра, не предоставил преимущества в движении попутно двигающемуся автомобилю BLG под управлением 22-летней девушки, в результате чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен с переломами в Лидскую центральную районную больницу. По данному факту

0: проводится проверка. Уважаемые граждане, если вы стали свидетелем либо очевидцем ДТП, просьба сообщить об этом по номеру телефона 102. Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
1: В пятницу в зале заседания отдела внутренних дел Лидского райисполкома собрались активные и целеустремленные юноши и девушки города. Совместная инициатива правоохранителей и районного комитета БРСМ дала официальный старт новому этапу в жизни лидской молодежи. Ребятам было присвоено почетное звание «Боец молодежного отряда охраны правопорядка», а удостоверения стали подтверждением их высокой ответственности. Полученный практический опыт даст ребятам возможность проверить себя и узнать нюансы профессии изнутри.
2: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью около 12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 19.

0: покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
7: Достоверно. Оперативно.
8: Качественно. С любовью.
7: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
9: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Меньше всего в нашей равнинной стране ожидаешь встретить что-то похожее на пещеру. Однако и такой объект на территории Беларуси все же имеется. И находится он в Лубокском районе, рядом с деревней Сахновичи. Пещера совсем маленькая, неприметная. В длину она не более 10 метров, а в высоту до 1,5 метра. Так что даже выпрямиться в ней в полный рост будет проблематично. Внутрь придется пробираться ползком из-за низкого входа, больше похожего на лаз. Спуск внутрь подойдет только людям с крепкими нервами. Песчаные стены кажутся непрочными, поэтому у тех, кто решается забраться в пещеру, могут возникнуть стойкое ощущение, будто своды вот-вот начнут осыпаться. Входной лаз довольно узкий и требует осторожности, а внутри одновременно способны разместиться не более 3 человек. Полноценно прогуляться под землей или исследовать разветвленные галереи здесь не получится, пространство пещеры весьма ограничено. Тем не менее, для жителей Беларуси, где подобные природные образования встречаются редко, посещение может стать необычным спелеологическим опытом. Отправляться внутрь стоит только с подходящей экипировкой, опытным сопровождающим и после оценки состояния пещеры. Как и полагается, загадочному месту пещеру окружают легенды. По одной из них когда-то скрывались партизаны, по другой здесь находится тайный выход из старинного монастыря, о котором ныне никто не помнит. Есть и мистическая версия, будто бы в пещере обитают духи леса или даже клад, охраняемый в невидимом страже. Конечно, научных подтверждений этому нет, но устные рассказы живут и передаются от поколения к поколению. Несмотря на спорный статус, место активно привлекает внимание туристов, любителей природы и мистики. Однако добраться туда задача не из легких. Отсутствие инфраструктуры и труднодоступность территории делают путешествие настоящим приключением. Именно это и ценят настоящие исследователи. Важно помнить, подобные объекты – часть хрупкой экосистемы. Если вы любите нестандартные маршруты и загадки природы, это место станет для вас отличной целью для путешествия. А пока пещера остается одной из самых необычных точек на карте Беларуси.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. В 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп, извини.

0: Лидер FM. Реклама.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории. Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, днем плюс 17, плюс 19.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Владимир Голошевский назначен генеральным директором предприятия «Ледопищеконцентраты». Нового руководителя представил коллективу завода первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Александр Кижук. До недавнего времени Владимир Голошевский возглавлял «Белкофе». Расчетно-справочный центр Лидского ЖКХ напоминает жителям региона о своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг. Чтобы не попасть в список должников, оплачивать жировку нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным. Нарушение этого срока автоматически влечет за собой начисление пени, а также другие меры по взысканию просроченной задолженности, предусмотренные законодательством. Вниманию пассажиров! Внесены изменения в расписание движения некоторых поездов. 25 августа они коснутся маршрута Лида-Барановичи, а 29 и 30 числа поезда Лида-Минск. Подробности смотрите на нашем сайте lidanews.by. Футбольный клуб «Лида» обыграл лидера чемпионата страны в первой лиге. В воскресенье на поле стадиона «Старт» наша команда принимала «Ниву» и одержала победу со счетом 3-2. Дубль оформил Дмитрий Вашкевич, еще один гол забил Игорь Тыманюк. В турнирной таблице «Лида» поднялась на третье место. «Ниве» она уступает 3 очка идущему вторым «Слуцку».

0: Оренбургу 2.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью западный, днем северо-западный, 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью около 12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +19.

Я когда-нибудь замерзну в этом городе. Туман осел на улицах, и внутри меня не подобрать слова. И я бегу к тебе снова без повода.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой